0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах-Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса застольная полукопченая ГОСТ 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 октября.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я

0: Челябинске 8 часов.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

же теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холла.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миасе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл. 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вас ждут новые знакомства. Отнеситесь к людям с теплом, и они отплатят вам, открыв двери к желанной цели. Тельцы, тонкий аромат из детства подарит необычную ассоциацию. Следуя за этими ощущениями, вы обнаружите место, способное стать любимым уголком. Близнецы, записи в дневнике упорядочат внутренний поток. Не держите напряжение внутри. Раки. Обсудите свою проблему. Это откроет вам новую сторону вопроса, которую вы могли даже не замечать. Львы. Уделите время художественным произведениям. Переживания героев подтолкнут к переоценке собственной роли. Девы. Точность во времени обеспечит вам редкое преимущество. Пунктуальность придаст силы и поднимет авторитет. Весы. Найдите в своем окружении людей, которые могли бы сойтись взглядами. Соединяйте судьбы. Скорпионы. Кто-то доверит вам сокровенное признание. Бережное отношение к услышанному сделает вас хранителем чужого покоя. Стрельцы. Нарисуйте судьбу, которой вы хотели жить. Переложите этот образ на бумагу и создайте план к цели. Козероги. Сломанная вещь получит второй шанс благодаря находчивости. А вот от сломанных отношений пора отказаться. Водолеи. Неожиданные повороты судьбы могут заставить вас сойти с намеченного маршрута. Лишение – тоже часть победы. Рыбы. Вода снимет усталость и унесет беспокойство. Теплая ванна, бассейн или душ подарят ощущение обновления.

четыре пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.

0: психолог, который привык решать все разговорами.
1: Ко мне можно с тревожностью.
0: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
2: Я псих, ты врач, работаем.
0: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
3: До 5 октября в Светофоре при покупке горшочной розы за 399 рублей 90 копеек вторая в подарок. Низким ценам зеленый свет.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «За бортом» или «На плаву». Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
4: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.

0: Татаврия.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Зубатка синяя стейки 287 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 октября.
0: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Макар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
1: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
2: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление. По пятницам в 19.30 на ТНТ.
3: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Рост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Рост» уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял. Это дело раскрыто. Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты и ужин готов.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
2: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
3: «За бортом или на плаву». Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: тебе. И раз, два, три.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миасе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.

0: Кинотаврия.
1: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач, работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
5: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
6: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вас ждут новые знакомства. Отнеситесь к людям с теплом, и они отплатят вам, открыв двери к желанной цели. Тельцы. Тонкий аромат из детства подарит необычную ассоциацию. Следуя за этими ощущениями, вы обнаружите место, способное стать любимым уголком. Близнецы. Записи в дневнике упорядочат внутренний поток. Не держите напряжение внутри. Раки. Обсудите свою проблему. Это откроет вам новую сторону вопроса, которую вы могли даже не замечать. Львы. Уделите время художественным произведениям. Переживания героев подтолкнут к переоценке собственной роли. Девы. Точность во времени обеспечит вам редкое преимущество. Пунктуальность придаст силы и поднимет авторитет. Весы. Найдите в своем окружении людей, которые могли бы сойтись взглядами. Соединяйте судьбы. Скорпионы. Кто-то доверит вам сокровенное признание. Бережное отношение к услышанному сделает вас хранителем чужого покоя. Стрельцы. Нарисуйте судьбу, которой вы хотели жить. Переложите этот образ на бумагу и создайте план к цели. Козероги. Сломанная вещь получит второй шанс благодаря находчивости. А вот от сломанных отношений пора отказаться. Водолеи. Неожиданные повороты судьбы могут заставить вас сойти с намеченного маршрута. Лишение – тоже часть победы. Рыбы. Вода снимет усталость и унесет беспокойство. Теплая ванна, бассейн или душ подарят ощущение обновления.
1: Реклама на радио «Континенталь». Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Ее идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: «За бортом или на плаву», руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября, кинотеатр «Знамя», Кирова, 112, начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России», 16+.
1: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
3: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
8: Мой шанс заработать денежек.
7: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
9: Это издевательство над звездами.
7: Идеальное ограбление. По пятницам в 19:30 на ТНТ.
10: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: там.
1: Погода. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миасе и Снежинске плюс 3, в Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Каждый день. Утром и вечером.
6: В жару и холод.
7: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
8: Мы здесь, мы стоим у перехода.
9: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
10: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
11: Ваш заказ доставлен.
12: Я ничего не заказывал.
11: Личный парк.
12: Личный парк?
11: Он входит в комплектацию.
12: А он большой?
11: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
13: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса застольная полукопченая ГОСТ 299 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
15: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
16: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
18: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ.
2: Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В «Регинос» новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
3: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

достойный последователь бренда Cherry. I love you, Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в планете Авто. Телефон 700-0110. Планета Авто. 33 года вместе. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
0: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
0: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
6: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
7: ЧО «ХК Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ой, внуки приехали.
3: Бабуля, а сосиски есть?
2: Есть, на сливках от Чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
4: А они сочные?
2: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от Чебаркульской птицы.
3: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
2: Оставайтесь, внуков много не бывает.
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
7: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробках.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Оскар Кучера. Надежда Сысоева. Наталья Медведева. Оксана Самойлова. Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. По пятницам в 19.30 на ТНТ.
4: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия партнерский». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.

0: как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
1: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
3: «За бортом» или «На плаву». Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
4: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
7: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих, ты врач, работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
8: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
0: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
0: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинус автомобили Теннет по специальной цене от 1 миллиона 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинус на Свердловском тракте 5R и выберите свой Теннет.
3: Цена действительна на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧО «ХК «Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1. 0+.
6: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
7: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Чай, кофе, потанцуем.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: До 5 октября в Светофоре при покупке горшочной розы за 399 рублей 90 копеек вторая в подарок. Низким ценам зеленый свет.
1: Телефон рекламной службы 72 3.

0: на радио «Континенталь».
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
3: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
4: Мой шанс заработать денежек.
3: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
5: Это издевательство над звездами.
3: Идеальное ограбление. По пятницам в 19.30 на ТНТ.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.

0: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор». Украинцы 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
1: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
2: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
5: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вас ждут новые знакомства. Отнеситесь к людям с теплом, и они отплатят вам, открыв двери к желанной цели. Тельцы. Тонкий аромат из детства подарит необычную ассоциацию. Следуя за этими ощущениями, вы обнаружите место, способное стать любимым уголком. Близнецы. Записи в дневнике упорядочат внутренний поток. Не держите напряжение внутри. Раки. Обсудите свою проблему. Это откроет вам новую сторону вопроса, которую вы могли даже не замечать. Львы. Уделите время художественным произведениям. Переживания героев подтолкнут к переоценке собственной роли. Девы. Точность во времени обеспечит вам редкое преимущество. Пунктуальность придаст силы и поднимет авторитет. Весы. Найдите в своем окружении людей, которые могли бы сойтись взглядами. Соединяйте судьбы. Скорпионы. Кто-то доверит вам сокровенное признание. Бережное отношение к услышанному сделает вас хранителем чужого покоя. Стрельцы. Нарисуйте судьбу, которой вы хотели жить. Переложите этот образ на бумагу и создайте план к цели. Козероги. Сломанная вещь получит второй шанс благодаря находчивости. А вот от сломанных отношений пора отказаться. Водолеи. Неожиданные повороты судьбы могут заставить вас сойти с намеченного маршрута. Лишение – тоже часть победы. Рыбы. Вода снимет усталость и унесет беспокойство. Теплая ванна, бассейн или душ подарят ощущение обновления.
1: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнер Стрит». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Т2. Лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.
0: Реклама на радио «Контакт».

0: потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Зубатка синяя стейки 287 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 октября.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Психолог, который привык решать все разговорами.
8: Ко мне можно с тревожностью.
7: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
9: Я псих, ты врач, работаем.
7: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
10: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
11: ЧО ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
12: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
13: Та-та-та-таврия.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
8: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
10: ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1. 0+.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
10: Мой шанс заработать денежек.
9: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
11: Это издевательство над звездами.
9: Идеальное ограбление. По пятницам в 19.30 на ТНТ.
12: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Миассе и Снежинске плюс 3. В Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 6 градусов. В Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 5. Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.
2: Реклама на радио «Континенталь».

0: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса застольная полукопченая ГОСТ 299 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
3: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вас ждут новые знакомства. Отнеситесь к людям с теплом, и они отплатят вам, открыв двери к желанной цели. Тельцы, тонкий аромат из детства подарит необычную ассоциацию. Следуя за этими ощущениями, вы обнаружите место, способное стать любимым уголком. Близнецы, записи в дневнике упорядочат внутренний поток. Не держите напряжение внутри. Раки. Обсудите свою проблему. Это откроет вам новую сторону вопроса, которую вы могли даже не замечать. Львы. Уделите время художественным произведениям. Переживания героев подтолкнут к переоценке собственной роли. Девы. Точность во времени обеспечит вам редкое преимущество. Пунктуальность придаст силы и поднимет авторитет. Весы. Найдите в своем окружении людей, которые могли бы сойтись взглядами. Соединяйте судьбы. Скорпионы. Кто-то доверит вам сокровенное признание. Бережное отношение к услышанному сделает вас хранителем чужого покоя. Стрельцы. Нарисуйте судьбу, которой вы хотели жить. Переложите этот образ на бумагу и создайте план к цели. Козероги. Сломанная вещь получит второй шанс благодаря находчивости. А вот от сломанных отношений пора отказаться. Водолеи. Неожиданные повороты судьбы могут заставить вас сойти с намеченного маршрута. Лишение – тоже часть победы. Рыбы. Вода снимет усталость и унесет беспокойство. Теплая ванна, бассейн или душ подарят ощущение обновления.
1: Реклама на радио «Континенталь». Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач, работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры студия плюс один и действует по 30 ноября 2026 года.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: вафли – это только к чаю.
1: А вот и нет. Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
9: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
12: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
9: Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: Покупайте выгодно в Светофоре. Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл. 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
11: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
12: ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Психолог, который привык решать все разговорами.
1: Ко мне можно с тревожностью.
0: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
2: Я псих, ты врач, работаем.
0: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.

0: Идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
4: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: обнаружен идеальный ужин. Чебаркульская птица. Во всех духовках города.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
2: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
3: Мой шанс заработать денежек.
2: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
4: Это издевательство над звездами.
2: Идеальное ограбление. По пятницам в 19.30 на ТНТ.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинос автомобили Теннет по специальной цене от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинос на Свердловском тракте 5R и выберите свой Теннет.
2: Цена действительна на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

уже ты устала выбирать маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье.

0: чья была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы раз.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: До 5 октября в Светофоре при покупке горшочной розы за 399 рублей 90 копеек вторая в подарок. Низким ценам зеленый свет.
4: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudersbier.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Неофера. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бармингский». Проектные декларации на .dom.rf. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Итак, опасный момент. До ужина минуты, силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей?
1: Нет!
0: Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
1: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вас ждут новые знакомства. Отнеситесь к людям с теплом, и они отплатят вам, открыв двери к желанной цели. Тельцы. Тонкий аромат из детства подарит необычную ассоциацию. Следуя за этими ощущениями, вы обнаружите место, способное стать любимым уголком. Близнецы. Записи в дневнике упорядочат внутренний поток. Не держите напряжение внутри. Раки. Обсудите свою проблему. Это откроет вам новую сторону вопроса, которую вы могли даже не замечать. Львы. Уделите время художественным произведениям. Переживания героев подтолкнут к переоценке собственной роли. Девы. Точность во времени обеспечит вам редкое преимущество. Пунктуальность придаст силы и поднимет авторитет. Весы. Найдите в своем окружении людей, которые могли бы сойтись взглядами. Соединяйте судьбы. Скорпионы. Кто-то доверит вам сокровенное признание. Бережное отношение к услышанному сделает вас хранителем чужого покоя. Стрельцы. Нарисуйте судьбу, которой вы хотели жить. Переложите этот образ на бумагу и создайте план к цели. Козероги. Сломанная вещь получит второй шанс благодаря находчивости. А вот от сломанных отношений пора отказаться. Водолеи. Неожиданные повороты судьбы могут заставить вас сойти с намеченного маршрута. Лишение – тоже часть победы. Рыбы. Вода снимет усталость и унесет беспокойство. Теплая ванна, бассейн или душ подарят ощущение обновления.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

мозга падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем в понедельник тоже от 0, но уже до плюс 5.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

что оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все

Под мои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме. Но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.

Или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.